0: Маминка мир шекла, же се мусим оженит.
1: Ох, шем, прочь би не так шварливо.

И Стэвом Майорцарской милости попробуйте заслуги. Як-як-як, сага-га. Спадр сэмону, что в живота.